мерзкий. А дело мне все это, зачем приехал я на этот глупый бал, зачем? Я не прошу ни минуту, чтобы эту ухаживать, а я пишу.